0: Вы слушаете Радио Ватикана.
1: Лаудейтур Иисус Христос. Слава Иисусу Христу. Говорит Радио Ватикан.
2: Сегодня 7 июля. Католическая церковь чтит память блаженного Бенедикта XI, папы Римского. Папа Бенедикт XI родился в 1240 году в Тревизо. После краткого 8-месячного понтификата, это самый короткий понтификат в XIV веке, папа Бенедикт XI внезапно скончался в Перудже 7 июля 1304 года. Преемник Бенедикта XI, папа Климент V, перенес папскую резиденцию из Рима в Авиньон, открыв период, называемый «Авиньонским пленением». Сегодня католическая церковь вспоминает подвергшегося гонениям священника Владислава Каминского. Он окончил семинарию в Санкт-Петербурге, служил в Тобольске, Красноярске и Чите. Арестован в 1924 году, с 25-го служил в Польше. Умер 7 июля 1950 года. Я уповаю на милость Твою, Боже.
3: Новости из Ватикана по-русски.
4: В воскресенье 5 июля после чтения Богородичной молитвы «Ангелус» папа Лев XIV обратился к паломникам на площади Святого Петра с призывом молиться о преследуемых христианах и о жертвах стихийных бедствий. Святейший Отец напомнил, что в прошлый четверг, 2 июля, во вьетнамском святилище Так Сай был причислен к лику блаженных священник Франциск Ксавери Чонг Буудиеп, убитый в 1946 году из ненависти к вере. Посреди насилия и беззакония этот пастырь смело защищал права людей и не оставил своих прихожан. Святейший Отец выразил надежду, что заступничество блаженного укрепит служителей Евангелия, которые и сегодня подвергаются преследованиям. Отдельно епископ Рима обратился к верующим из Латинской Америки. Приветствуя хор университета Мериды, он заверил пострадавших от недавнего землетрясения и весь венесуэльский народ в неизменных молитвах, дабы Господь поддержал страну в этот трудный момент. Среди других международных групп Святейший Отец выделил польских паломников – новопоставленных священников из ордена братьев меньших капуцинов Краковской провинции, детский хор Лодзинской архиепархии во главе со вспомогательным епископом и верующих из Лигницкой епархии. Папа приветствовал итальянскую молодежь из Беладжо и хор «Юбилеум» из сицилийского города Аугуста, прибывший в Ватикан вместе с местным мэром и приходским настоятелем. На церемонию беатификации отца Франциска Ксаверия Чонг Буудиепа собрались 2 июля более 70 тысяч католиков. Церемония проходила в церкви Так Сай епархии Кантхо, расположенной в дельте Меконга на юге Вьетнама. Торжественную Евхаристию, первой в истории беатификации на вьетнамской земле, возглавил кардинал Луис Антонио Тагле, префект департамента евангелизации и специальный посланник папы Льва XIV. Чонг Буудиеп родился 1 января 1897 года в современной провинции Анцзянг в католической крестьянской семье. Окончив семинарию, в 1924 году он был рукоположен в священники. Первые годы он служил в Камбодже, а в 30-м году был назначен в приход Так Сай. Отец Диеп посвятил себя служению бедным, больным, детям, и жертвам войны. Он запомнился как священник, который принимал всех нуждающихся, независимо от их этнической принадлежности, религиозных или политических убеждений. В 1945 и 1946 годах юго-западный Вьетнам был опустошен войной. Люди жили в страхе, многие советовали священнику уехать. Однако он отвечал, что пастырь должен оставаться со своей паствой и быть готовым пожертвовать за нее свою жизнь. 12 марта 1946 года группа ополченцев из секты каодаистов задержала в Таксай около 70 человек. Их заперли в двух сараях, намереваясь сжечь заживо. Отец Деп предложил свою жизнь в обмен на освобождение остальных заложников и был жестоко убит. Его останки захоронены в приходском храме, а память о его мученической кончине до сих пор чтят не только христиане, но и последователи других вероисповеданий. Кардинал Тагли начал свою проповедь с провокационного вопроса: «Разве не логичнее называть мученика несчастным и неудачливым, а не блаженным?» Напомнив о евангельских заповедях блаженства, он отметил, что ключом к их пониманию является то, ради кого человек претерпевает гонения. Заповеди дают ясный ответ – мученик терпит гонения ради Иисуса. Пример нового блаженного, по словам иерарха, побуждает нас задать важный вопрос – что мы выберем – разбогатеть коррупцией или остаться бедными, но честными? Копить имущество, которое нам не нужно, или делиться им с бедными и нуждающимися? Искать собственной безопасности и удобства или принимать страдания других? Если вы выберете Иисуса, вы будете блаженны. Кардинал поставил еще один вопрос – что значит быть мучеником? Мученичество часто ассоциируется со страданием и смертью, но это нечто большее. Мученик провозглашает истину об Иисусе своими словами, делами и отношениями. Готовность умереть за истину об Иисусе придает больше достоверности его свидетельству. Мученик – это миссионер в высшей степени. Кто может дать подлинное свидетельство об Иисусе? Только тот, кто живет его истиной. Мученик мужественный кротко поддерживает свет Иисуса, когда другие пытаются его погасить. Он помогает запутавшемуся миру открыть истину, дает ему надежду. Именно эта надежда на Христа дает мученикам силы и мужество оставаться верными перед лицом гонений. Блаженный отец Франциск Ксаверий Чонгбу Деп сделал свой выбор, который привел его к созерцанию Бога. А какой выбор сделаем мы?

0: Во второй половине дня 5 июля Лев XIV переехал в апостольский дворец Кастель-Гандольфо, где, согласно сообщению префектуры папского дома, он пробудет до понедельника 27 июля. На это время приостановлены общие аудиенции, они возобновятся 6 августа, а также частные и специальные приемы. Воскресную молитву «Ангел Господень» в июле папа будет возносить на площади Свободы в Кастель-Гандольфо. Епископ Рима прибыл в город на следующий день после пасторского визита на Лампедузу, после воскресной богородичной молитвы «Ангелус» на площади Святого Петра. С балкона резиденции в Кастель-Гандольфо он обратился с кратким словом к местным жителям. «Я очень рад быть здесь, среди вас, и я рад возможности провести следующие несколько недель в тишине, немного отдохнуть, помолиться, почитать и, надеюсь, заняться спортом здесь, в Кастель-Гандольфо. Такие встречи всегда особенный момент для меня, и я счастлив, что вы все сегодня собрались. Спасибо за теплый прием и за то, что мы здесь как братья и сестры». Святейший Отец поблагодарил жителей за гостеприимство и заверил в неизменных молитвах, отметив, что он увидится с ними на воскресных молитвах «Ангел Господень», а, возможно, и в иных случаях. Лев XIV также передал приветствие настоятелю прихода святого Фомы Вилановского, где год назад, 13 июля, он совершил святую мессу.
1: Дон Фабио Розини. Катехизические наставления.
2: Первые главы книги «Бытия» можно сравнить с ДНК реальности. Как в одной живой клетке уже содержится весь генетический код будущего организма, так и первые страницы Священного Писания заключают в себе своеобразный генетический код человеческой жизни. Все, что затем будет раскрываться в истории спасения и в судьбе человека, уже есть здесь, в этих первых главах, как дерево уже присутствует в семени. Поэтому, читая начало Библии, мы читаем не только о мире, но и о самих себе. Ключ к пониманию первой главы «Бытия» лежат в тех словах и действиях, которым повествование вновь и вновь возвращается, словно само указывая читателю, что именно здесь скрыто самое важное. В предыдущей беседе мы уже обратили внимание на несколько действий Бога, которые постоянно повторяются в первой главе книги «Бытия». Бог творит, Бог созидает, Бог говорит. Все существующее берет начало в Боге, все является плодом Его действия, а значит, сама реальность становится Его словом. Бог говорит через творение, говорит через события, говорит через все, что им создано, открывая человеку возможность войти с Ним в общение. Этими действиями замысел Бога не исчерпывается. В повествовании появляются и другие глаголы, которые постепенно раскрывают еще одну важную особенность творения. Бог утверждает творение как данность, как то, что уже стоит перед фактом своего существования. Оно не является чем-то нейтральным, оно уже дано человеку как реальность, с которой ему предстоит жить. В такой данности Бог совершает следующее действие. Он отделяет. Свет отделяет от тьмы, сушу от воды. Каждое живое существо существует по роду своему. Творение начинается не со смешения, а с различия. Эти действия Бога не остаются на уровне описания творения. Они открывают сам способ существования мира, как дарованная человеку реальность и как порядок, в котором вещи уже различены и которые предшествуют любому человеческому взгляду. Важно всегда помнить, что в человеческом опыте постоянно возникает необходимость проводить различия там, где они оказываются стерты. Переход от смешения к порядку – это движение, которое приходится совершать снова и снова. Различать – значит видеть. Ночь и день не совпадают, суша и воды не тождественны, жизнь и смерть не находятся на одном уровне. Реальность уже дана как то, где различия уже присутствуют. В ней есть верх и низ, начало и конец, существенное и второстепенное. Человек не столько создает этот порядок, сколько постепенно учится жить внутри него, не теряя ориентира на главное. После различий в творении Бог дает имена. Он называет свет днем, а тьму ночью, сушу землею, а воды морями. Знать имя значит вступить в более глубокую близость с реальностью, в которой слово не заменяет вещь, а ведет к ней. Поэтому и человеческое стремление называть и понимать вещи оказывается своего рода способом встречи с реальностью, где слово может либо раскрывать истину, либо скрывать ее. Последним в повествовании становится благословение. Бог благословляет жизнь, благословляет человека, а затем освящает и благословляет седьмой день, в который уже ничего не творит. Он созерцает сотворенное, принимает его, радуется ему. Благословение становится завершением всего дела творения. Именно к нему были направлены все предыдущие действия Бога. Так постепенно складывается целостный образ реальности. Все, что существует, рождается из благости Бога, несет в себе Его Слово, имеет свое место, свое имя и свой сокровенный смысл. Чем дальше развивается повествование, тем яснее становится. Благословение – не случайный итог рассказа, а то, что с самого начала было сокрыто в самом замысле творения. Если жизненный опыт приводит человека лишь к ощущению бессмысленности, враждебности или покинутости, значит, на каком-то этапе был утрачен его подлинный смысл. Возможно, человек перестал различать обращенное к нему слово Бога. Тогда дар начинает восприниматься как препятствие, а доверие к Творцу постепенно уступает место подозрению. Но сама реальность от этого не перестает быть благословением. Благословение в конце рассказа – не чувство и не пожелание, а то последнее слово, которым Писание раскрывает истинный смысл всего творения. Человек в библейском повествовании не вводится как отдельная тема, он постепенно проступает из самого способа, которым устроена реальность и которым Бог действует в творении. Книга «Бытия» показывает, человек принадлежит сразу двум уровням. С одной стороны, он взят из земли, из того же материала, что и все сотворенное. С другой, в нем запечатлен образ Божий, не как добавление к его природе, но как внутренняя форма его происхождения. Поэтому человеческая жизнь не исчерпывается ни только земным измерением, ни только духовным. Это видно не только в общем устройстве человеческой жизни, но и в самых конкретных ее формах. В супружеских отношениях, к примеру, требуется телесная близость, совместное присутствие, повседневная материальная забота. В то же время супружеские отношения не исчерпываются этим уровнем. Они нуждаются в высоте смысла, в верности, в направлении, которое возвышает его над земными потребностями. То же самое относится к дружбе. Она существует не только как глубокая духовная связь, но и как способность разделять простые вещи повседневности. Даже жизнь церковной общины всегда удерживает это напряжение, стремление к высшему и необходимость самых простых форм совместного существования. Человек призван жить в этом напряжении, помнить о своей ограниченности и в то же время не забывать о своем достоинстве, высоте. Подлинная человеческая зрелость возникает тогда, когда ни одно из измерений не утрачено.

0: Laudetur Jesus Christus. Slava Iisusu Hristu. Говорит Радио Ватикан.
1: Сегодня 7 июля. Католическая церковь чтит память блаженного Бенедикта XI, Папы Римского. Папа Бенедикт XI родился в 1240 году в Тревизо. После краткого 8-месячного понтификата, это самый короткий понтификат в XIV веке, папа Бенедикт XI внезапно скончался в Перудже 7 июля 1304 года. Преемник Бенедикта XI, папа Климент V, перенес папскую резиденцию из Рима в Авиньон, открыв период, называемый «Авиньонским пленением». Сегодня католическая церковь вспоминает подвергшегося гонениям священника Владислава Каминского. Он окончил семинарию в Санкт-Петербурге, служил в Тобольске, Красноярске и Чите. Арестован в 1924 году, с 25-го служил в Польше, умер 7 июля 1950 года. «Я уповаю на милость Твою, Боже».
2: Новости из Ватикана по-русски.
3: В воскресенье 5 июля после чтения Богородичной молитвы «Ангелус» папа Лев XIV обратился к паломникам на площади Святого Петра с призывом молиться о преследуемых христианах и о жертвах стихийных бедствий. Святейший Отец напомнил, что в прошлый четверг, 2 июля, во вьетнамском святилище Так Сай был причислен к лику блаженных священник Франциск Ксаверий Чонг Буудиеп, убитый в 1946 году из ненависти к вере. Посреди насилия и беззакония этот пастырь смело защищал права людей и не оставил своих прихожан. Святейший Отец выразил надежду, что заступничество блаженного укрепит служителей Евангелия, которые и сегодня подвергаются преследованиям. Отдельно епископ Рима обратился к верующим из Латинской Америки. Приветствуя хор университета Мериды, он заверил пострадавших от недавнего землетрясения и весь венесуэльский народ – в неизменных молитвах, дабы Господь поддержал страну в этот трудный момент. Среди других международных групп Святейший Отец выделил польских паломников, новопоставленных священников из ордена братьев меньших капуцинов Краковской провинции, детский хор Лодзинской архиепархии во главе со вспомогательным епископом и верующих из Лигницкой епархии. Папа приветствовал итальянскую молодежь из Беллагио и хор «Юбилеум» из сицилийского города Аугуста, прибывший в Ватикан вместе с местным мэром и приходским настоятелем. На церемонию беатификации отца Франциска Ксаверия Чонг Буудиепа собрались 2 июля более 70 тысяч католиков. Церемония проходила в церкви Так Сай епархии Кантхо, расположенной в дельте Меконга на юге Вьетнама. Торжественную евхаристию, первой в истории беатификации на вьетнамской земле, возглавил кардинал Луис Антонио Тагле, префект департамента евангелизации и специальный посланник папы Льва XIV. Чонг Буудиеп родился 1 января 1897 года в современной провинции Анзянг в католической крестьянской семье. Окончив семинарию, в 1924 году он был рукоположен в священники. Первые годы он служил в Камбодже, а в 30-м году был назначен в приход Так Сай. Отец Диеп посвятил себя служению бедным, больным, детям и жертвам войны. Он запомнился как священник, который принимал всех нуждающихся, независимо от их этнической принадлежности, религиозных или политических убеждений. В 1945 и 1946 годах юго-западный Вьетнам был опустошен войной. Люди жили в страхе, многие советовали священнику уехать. Однако он отвечал, что пастырь должен оставаться со своей паствой и быть готовым пожертвовать за нее свою жизнь. 12 марта 1946 года группа ополченцев из секты каодаистов задержала в Таксай около 70 человек. Их заперли в двух сараях, намереваясь сжечь заживо. Отец Деп предложил свою жизнь в обмен на освобождение остальных заложников и был жестоко убит. Его останки захоронены в приходском храме, а память о его мученической кончине до сих пор чтят не только христиане, но и последователи других вероисповеданий. Кардинал Тагли начал свою проповедь с провокационного вопроса: «Разве не логичнее называть мученика несчастным и неудачливым, а не блаженным?» Напомнив о евангельских заповедях блаженства, он отметил, что ключом к их пониманию является то, ради кого человек претерпевает гонения. Заповеди дают ясный ответ – мученик терпит гонения ради Иисуса. Пример нового блаженного, по словам иерарха, побуждает нас задать важный вопрос – что мы выберем – разбогатеть коррупцией или остаться бедными, но честными? Копить имущество, которое нам не нужно, или делиться им с бедными и нуждающимися? Искать собственной безопасности и удобства или принимать страдания других? Если вы выберете Иисуса, вы будете блаженны. Кардинал поставил еще один вопрос – что значит быть мучеником? Мученичество часто ассоциируется со страданием и смертью, но это нечто большее. Мученик провозглашает истину об Иисусе своими словами, делами и отношениями. Готовность умереть за истину об Иисусе придает больше достоверности его свидетельству. Мученик – это миссионер в высшей степени. Кто может дать подлинное свидетельство об Иисусе? Только тот, кто живет его истиной. Мученик мужественно и кротко поддерживает свет Иисуса, когда другие пытаются его погасить. Он помогает запутавшемуся миру открыть истину, дает ему надежду. Именно эта надежда на Христа дает мученикам силы и мужество оставаться верными перед лицом гонений. Блаженный отец Франциск Ксаверий Чонгбу Деп сделал свой выбор, который привел его к созерцанию Бога. А какой выбор сделаем мы?

0: Во второй половине дня 5 июля Лев XIV переехал в апостольский дворец Кастель-Гандольфо, где, согласно сообщению префектуры папского дома, он пробудет до понедельника 27 июля. На это время приостановлены общие аудиенции, они возобновятся 6 августа, а также частные и специальные приемы. Воскресную молитву «Ангел Господень» в июле папа будет возносить на площади Свободы в Кастель-Гандольфо. Епископ Рима прибыл в город на следующий день после пасторского визита на Лампедузу, после воскресной богородичной молитвы «Ангелус» на площади Святого Петра. С балкона резиденции в Кастель-Гандольфо он обратился с кратким словом к местным жителям. «Я очень рад быть здесь, среди вас, и я рад возможности провести следующие несколько недель в тишине, немного отдохнуть, помолиться, почитать и, надеюсь, заняться спортом здесь, в Кастель-Гандольфо. Такие встречи всегда особенный момент для меня, и я счастлив, что вы все сегодня собрались. Спасибо за теплый прием и за то, что мы здесь как братья и сестры». Святейший Отец поблагодарил жителей за гостеприимство и заверил в неизменных молитвах, отметив, что он увидится с ними на воскресных молитвах «Ангел Господень», а, возможно, и в иных случаях. Лев XIV также передал приветствие настоятелю прихода святого Фомы Вилановского, где год назад, 13 июля, он совершил святую мессу.
1: Дон Фабио Розини. Катехизические наставления.
2: Первые главы книги «Бытия» можно сравнить с ДНК реальности. Как в одной живой клетке уже содержится весь генетический код будущего организма, так и первые страницы Священного Писания заключают в себе своеобразный генетический код человеческой жизни. Все, что затем будет раскрываться в истории спасения и в судьбе человека, уже есть здесь, в этих первых главах, как дерево уже присутствует в семени. Поэтому, читая начало Библии, мы читаем не только о мире, но и о самих себе. Ключ к пониманию первой главы «Бытия» лежат в тех словах и действиях, которым повествование вновь и вновь возвращается, словно само указывая читателю, что именно здесь скрыто самое важное. В предыдущей беседе мы уже обратили внимание на несколько действий Бога, которые постоянно повторяются в первой главе книги «Бытия». Бог творит, Бог созидает, Бог говорит. Все существующее берет начало в Боге, все является плодом Его действия, а значит, сама реальность становится Его словом. Бог говорит через творение, говорит через события, говорит через все, что им создано, открывая человеку возможность войти с Ним в общение. Этими действиями замысел Бога не исчерпывается. В повествовании появляются и другие глаголы, которые постепенно раскрывают еще одну важную особенность творения. Бог утверждает творение как данность, как то, что уже стоит перед фактом своего существования. Оно не является чем-то нейтральным, оно уже дано человеку как реальность, с которой ему предстоит жить. В такой данности Бог совершает следующее действие. Он отделяет. Свет отделяет от тьмы, сушу от воды. Каждое живое существо существует по роду своему. Творение начинается не со смешения, а с различия. Эти действия Бога не остаются на уровне описания творения. Они открывают сам способ существования мира, как дарованная человеку реальность и как порядок, в котором вещи уже различены и которые предшествуют любому человеческому взгляду. Важно всегда помнить, что в человеческом опыте постоянно возникает необходимость проводить различия там, где они оказываются стерты. Переход от смешения к порядку – это движение, которое приходится совершать снова и снова. Различать – значит видеть. Ночь и день не совпадают, суша и воды не тождественны, жизнь и смерть не находятся на одном уровне. Реальность уже дана как то, где различия уже присутствуют. В ней есть верх и низ, начало и конец, существенное и второстепенное. Человек не столько создает этот порядок, сколько постепенно учится жить внутри него, не теряя ориентира на главное. После различий в творении Бог дает имена. Он называет свет днем, а тьму ночью, сушу землею, а воды морями. Знать имя значит вступить в более глубокую близость с реальностью, в которой слово не заменяет вещь, а ведет к ней. Поэтому и человеческое стремление называть и понимать вещи оказывается своего рода способом встречи с реальностью, где слово может либо раскрывать истину, либо скрывать ее. Последним в повествовании становится благословение. Бог благословляет жизнь, благословляет человека, а затем освящает и благословляет седьмой день, в который уже ничего не творит. Он созерцает сотворенное, принимает его, радуется ему. Благословение становится завершением всего дела творения. Именно к нему были направлены все предыдущие действия Бога. Так постепенно складывается целостный образ реальности. Все, что существует, рождается из благости Бога, несет в себе Его Слово, имеет свое место, свое имя и свой сокровенный смысл. Чем дальше развивается повествование, тем яснее становится. Благословение – не случайный итог рассказа, а то, что с самого начала было сокрыто в самом замысле творения. Если жизненный опыт приводит человека лишь к ощущению бессмысленности, враждебности или покинутости, значит, на каком-то этапе был утрачен его подлинный смысл. Возможно, человек перестал различать обращенное к нему слово Бога. Тогда дар начинает восприниматься как препятствие, а доверие к Творцу постепенно уступает место подозрению. Но сама реальность от этого не перестает быть благословением. Благословение в конце рассказа – не чувство и не пожелание, а то последнее слово, которым Писание раскрывает истинный смысл всего творения. Человек в библейском повествовании не вводится как отдельная тема, он постепенно проступает из самого способа, которым устроена реальность и которым Бог действует в творении. Книга «Бытия» показывает, человек принадлежит сразу двум уровням. С одной стороны, он взят из земли, из того же материала, что и все сотворенное. С другой, в нем запечатлен образ Божий, не как добавление к его природе, но как внутренняя форма его происхождения. Поэтому человеческая жизнь не исчерпывается ни только земным измерением, ни только духовным. Это видно не только в общем устройстве человеческой жизни, но и в самых конкретных ее формах. В супружеских отношениях, к примеру, требуется телесная близость, совместное присутствие, повседневная материальная забота. В то же время супружеские отношения не исчерпываются этим уровнем. Они нуждаются в высоте смысла, в верности, в направлении, которое возвышает его над земными потребностями. То же самое относится к дружбе. Она существует не только как глубокая духовная связь, но и как способность разделять простые вещи повседневности. Даже жизнь церковной общины всегда удерживает это напряжение, стремление к высшему и необходимость самых простых форм совместного существования. Человек призван жить в этом напряжении, помнить о своей ограниченности и в то же время не забывать о своем достоинстве, высоте. Подлинная человеческая зрелость возникает тогда, когда ни одно из измерений не утрачено.

0: Лаудейтур Єсус Христос. Слава Ісусу Христу. Говорить Радіо Ватикан.
1: Сегодня 8 июля. Католическая церковь чтит память блаженного Евгения III, папы Римского. В 1146 году, избегая итальянских политических расприй, папа Евгений III вынужден был покинуть Рим и более 2 лет провел во Франции и Германии. Евгений III начал переговоры об унии с византийским императором Мануилом I. Папа Евгений III скоропостижно скончался в Тиволи 8 июля 1153 года, погребен в соборе святого апостола Петра. В 1872 году папа Пий XI причислил Евгения III к лику блаженных. Сегодня вспоминаем подвергшегося гонениям священника Витальда Томашевского, служил в Перми, Белоруссии. Арестован в Березине в 1936 году. Дальнейшая судьба неизвестна. Сохрани меня на путях Твоих, Господи.
2: Новости из Ватикана по-русски.
3: Июля в США завершилось национальное евхаристическое паломничество. Папа Лев XIV обратился к его участникам с видеопосланием, подчеркнув, что США – нация, объединившаяся под Богом и признавшая Его. Святейший Отец напомнил, что паломничества укоренены в иудейско-христианской традиции и часто проводятся в важные годовщины, чтобы объединить народ в молитве. На этот раз евхаристическое паломничество проходило по случаю 250-й годовщины основания США. Проходя через многие из 13 изначальных колоний, вы молились о единстве, об обновлении и исцелении страны под девизом «Единая нация под Богом». Эти намерения дороги и моему сердцу. Юбилейное паломничество началось в Сент-Агостино во Флориде, где 8 сентября 1583 года в праздник Рождества Пресвятой Богородицы испанские первооткрыватели и колонизаторы по прибытии в Америку совершили благодарственную мессу, а после нее устроили банкет с участием местного племени Силой. Этот исторический момент, как и многие другие, говорит о богатом, хотя и практически безызвестном, евхаристическом наследии Соединенных Штатов Америки. Это наследие не может быть забыто, оно должно и дальше служить источником как обновления, так и единства. В то время как страна празднует годовщину основания земного Отечества, я надеюсь, что этот паломнический опыт поможет вам устремить взор на Отечество Небесное, сказал папа Лев, благословляя всех участников паломничества. Лев XIV направил поздравления американскому народу по случаю 250-летия подписания Декларации независимости. Дата 4 июля 1776 года навсегда утвердила для Америки идеалы свободы, равенства, справедливости и демократии. В своем послании он отметил 2 важных принципа Декларации независимости. Центральное место в американских идеалах всегда занимала свобода вероисповедания. Она позволила католической церкви пустить глубокие корни в этой земле и внести вклад в развитие страны, особенно в области образования, здравоохранения и помощи нуждающимся. Вера придает новую силу стремлению к справедливости, миру и общему благу. В верном исполнении долга перед Богом и страной католики призваны продолжать служить нации, выступая в качестве закваски для роста цивилизации любви. Основополагающим принципом Декларации независимости является защита человеческого достоинства. Понимание того, что оно даровано Богом, помогает осознать важность защиты человеческой жизни с момента ее зачатия до естественной смерти. Папа подчеркнул, что защита человеческой жизни включает в себя также помощь иммигрантам. В каждом поколении были те, кто приезжал на эти земли в поисках свободы. Принятие их с великодушием – это не просто дело милосердия, это признание их человеческого достоинства. В своей недавней энциклике «Magnifica Humanitas» я писал о совместной работе во имя общего блага. Для построения мира, в котором каждый может процветать, необходимы общая ответственность и мужество. Никто не может в одиночку нести бремя тех вызовов, с которыми сталкивается мир. Мы нужны друг другу, и нам необходимо работать вместе в единстве, чтобы противостоять вызовам, стоящим перед миром сегодня. Завершая послание, Папа заверил американский народ в молитвенной памяти и верил его заступничеству Пресвятой Девы Марии Непорочного Зачатия, Небесной Покровительницы США. 1 июля в римском аэропорту Фьюмичино приземлился рейс авиакомпании Ethiopian Airlines из Аддис-Абебы, доставивший в Италию 27 беженцев из Сомали и Судана. Благодаря программе гуманитарных коридоров они будут приняты в нескольких регионах страны и смогут сразу начать путь к интеграции в итальянское общество. Прибытие мигрантов стало возможным благодаря меморандуму между общиной Святого Эгидия, Итальянской епископской конференцией, министерствами внутренних и иностранных дел Италии. Кроме того, организации переезда содействовали посольство Италии в Аддис-Абебе, Департамент гражданских свобод и миграции Министерства внутренних дел и Генеральное управление по делам итальянцев за рубежом и миграционной политике Министерства иностранных дел и международного сотрудничества. Прибывшие мигранты, среди которых 12 несовершеннолетних, долгое время находились в лагерях беженцев в Эфиопии. Большинство суданцев родом из Хартума и бежали в Эфиопию после начала гражданской войны в 2023 году, вызвавшей крупнейший в мире гуманитарный кризис, в результате которого число беженцев превысило 12 миллионов человек. Сомалийцы страдают от насилия исламистской группировки «Аш-Шабаб», которая держит в заложниках население значительной части страны. В аэропорту беженцев встретили волонтеры общины Святого Эгидия и родственники, которые уже много лет живут в Италии. Некоторые из них уже стали гражданами страны. Новоприбывших разместят в Риме, в областях Базиликата, Кампания и Эмилия-Романья, и они сразу будут включены в процесс интеграции, начиная с изучения итальянского языка и трудоустройства. По словам организаторов, гуманитарные коридоры представляют собой инициативу гражданского общества, показывающую, что можно избавить людей от опасных морских переправ, а значит и от торговли людьми, обеспечив при этом их прием и интеграцию. Эта передовая практика может стать образцом для государств и для всего Евросоюза. С февраля 2016 года Италия приняла 7633 беженца. 4 и 5 июля итальянский город Лоди вновь стал местом проведения Дней Святого Колумбана, которые в этом году проходят в 27-й раз и посвящены памяти ирландского монаха и миссионера. По этому случаю Папа Лев XIV направил участникам послание, опубликованное за подписью государственного секретаря Святейшего Престола кардинала Пьетро Паролина. Главной темой послания стал призыв к примирению и поиску мира. Лев XIV подчеркивает, что в условиях современных конфликтов особое значение приобретает пример святого Колумбана, который учит христиан не только верности Евангелию, но и внутреннему покаянию, как необходимому условию для подлинного примирения. По словам Святейшего Отца, когда противостояние перерастает в войну, сопровождаемую смертью и разрушениями, людям следует отказаться от взаимных обвинений и обратиться к Богу с молитвой о милосердии. Лишь божественная милость, отмечает Папа, способна пробудить в человеческих сердцах сострадание и привести к тому, чтобы вчерашние враги смогли протянуть друг другу руку. Папа выражает признательность организаторам Дней Святого Колумбана за многолетнюю верность этой инициативе, которая объединяет церковные и гражданские общины разных европейских стран, связанных с именем святого ирландского аббата и миссионера. Миссионерское наследие святого Колумбана, отмечает папа, призвано вдохновлять на свидетельство веры в современном мире. В завершении папа желает успешного проведения форума и напоминает о своей недавней поездке в этот регион, где он посетил места, связанные со святой Франческой Кабрини. Всем участникам Дней святого Колумбана епископ Рима преподает апостольское благословение.

0: вкус веры о пище земной и небесной. Кулинарные традиции почитания святых.
1: Выпуск 6. Рецепт радости святой Хильдегарды. Во все времена человечество искало рецепт счастья. Однако в этих поисках люди часто совершали одну и ту же ошибку, принимая мимолетные ценности за источник вечной радости. В истории церкви была святая, которая подошла к этим поискам очень оригинально. Уверенная в том, что Бог является источником всякого блага, она полагала, что Он дал нам все необходимое для счастья. Нам нужно лишь быть внимательными, изучать природные явления, свойства растений и использовать их во благо. Основываясь на своих ботанических исследованиях, она изобрела необычный рецепт – печенье радости. Речь идет о святой Хильдегарде Бингенской. Ее называют одной из самых образованных женщин своего времени. Она родилась 16 сентября 1098 года в немецком городе Бермерсхайм в дворянской семье. В детстве родители отдали ее на воспитание в бенедиктинский монастырь, где девочка изучала не только богословие, но и музыку, грамматику, арифметику, геометрию и многие другие науки. В 14 лет Хильдегарда принесла монашеские обеты, а спустя 24 года стала аббатисой своей монашеской общины. Святая вела активную переписку со многими известными людьми своего времени, среди которых были папы римские, монархи и святые. С детства Хильдегарда переживала мистические видения, о которых первоначально рассказывала только своей наставнице. Спустя годы она получила божественное повеление записывать свои видения, которые легли в основу ее главного богословского труда «Скивиас». Она была всесторонне одаренным человеком, писала стихи и пьесы, сочиняла музыку, интересовалась медициной и ботаникой. Святая была убеждена, что вся природа в нашем распоряжении. Нужно только научиться распознавать полезные свойства растений и использовать их для поддержания здоровья и духа. Она даже написала кулинарную книгу. Одним из самых известных рецептов стало печенье радости. До сих пор эти сладости можно приобрести во многих бенедиктинских монастырях. Для Хильдегарды это было не просто лакомство, а настоящее лекарство от уныния, к созданию которого она подошла очень основательно. Главный секрет этого печенья – три специи – мускатный орех, корица и гвоздика. Святая считала, что каждое растение обладает своей силой. Она называла ее «виридитас» – «зеленеющая жизненная энергия». Мускатный орех, по ее словам, открывает сердце человека, очищает его чувства и делает разум ясным. Действительно, в нем содержатся ценные вещества, которые мягко стимулируют нервную систему, снимают умственную усталость и улучшают концентрацию. Корица, благодаря своим разогревающим свойствам, была символом утешения. Меланхолия в средние века считалась холодной болезнью, поэтому ее нужно было лечить теплой корицей. В современной медицине эта специя ценится за способность регулировать уровень сахара в крови. Она помогает предотвращать резкие скачки глюкозы, которые вызывают перепады настроения, раздражительность и упадок сил. Даже ее аромат уже способен снизить уровень стресса. Гвоздика известна как мощнейший природный антиоксидант и антисептик. Святая писала, что эта специя усмиряет гнев и очищает мозг от избыточных забот. Она укрепляет иммунитет и улучшает пищеварение, А это, как подтверждают современные исследования, влияет на выработку гормона радости – серотонина. В рецепте печенья использовалась спельтовая мука. Эта древняя дикая пшеница была для Аббатисы идеальным зерном. Она считала, что спельта дарит счастливый разум и радостную душу. Спельтовая мука и в наше время ценится за то, что в ней гораздо больше белка и витаминов группы В, главных защитников нервной системы. Хильдегарда считала это печенье настоящим лекарством и советовала принимать его небольшими порциями, по 2-3 штучки в день. «Ешь его часто», — писала она, — «и оно успокоит всякую горечь твоего сердца и мыслей и растопит лед уныния». Святая была уверена, что радость — это баланс духа и тела. Наше душевное состояние зависит от того, чем мы питаем свое тело, которое Святое Писание называет храмом Святого Духа. Человечество веками ищет ответы на вопрос об источнике счастья, создавая сложные философские концепции, пытается обрести радость в материальных благах или искусственных стимуляторах. Наша сегодняшняя героиня учит: не отвергая Божьей помощи и используя Его дары, мы сможем продвинуться в своих поисках гораздо дальше, чем полагаясь лишь на собственные силы.

0: Святая Хильдегарда писала, что печенье радости уничтожает всякую горечь сердца. Ее слова могут быть для нас хорошей духовной подсказкой. Истинное счастье невозможно без внутреннего очищения. Для Хильдегарды уныние, гнев, меланхолия — это то, что затуманивает разум, мешает человеку видеть Бога и радоваться жизни. Сердце, переполненное горечью и обидой, не способно вместить счастье. Ингредиенты печенья символизируют потребность в очищении сердца и напоминают, что счастье — это не отсутствие проблем, а чистота внутреннего взора, освобожденного от горечи греха. Чистое сердце делает нас способными не просто радоваться. В Нагорной проповеди Иисус говорит: «Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят». Сердце, запятнанное грехом, подобно замутненному, покрытому пылью стеклу. Сквозь него очень сложно увидеть свет. Очищая сердце, человек не просто возвращает себе способность видеть. Он становится способным лицезреть мир в свете Божьей любви, а значит, замечать тысячи поводов для радости.
1: Вы слушали программу русской редакции «Радио Ватикана». Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!

0: Лаудейтур Єсус Христос. Слава Ісусу Христу. Говорит Радіо Ватикан.
1: Сегодня 8 июля. Католическая церковь чтит память блаженного Евгения III, папы Римского. В 1146 году, избегая итальянских политических расприй, папа Евгений III вынужден был покинуть Рим и более 2 лет провел во Франции и Германии. Евгений III начал переговоры об унии с византийским императором Мануилом I. Папа Евгений III скоропостижно скончался в Тиволи 8 июля 1153 года, погребен в соборе святого апостола Петра. В 1872 году Папа Пий XI причислил Евгения III к лику блаженных. Сегодня вспоминаем подвергшегося гонениям священника Витальда Томашевского. Служил в Перми, Белоруссии. Арестован в Березине в 1936 году. Дальнейшая судьба неизвестна. Сохрани меня на путях Твоих, Господи.
2: Новости из Ватикана по-русски.
3: Пятого июля в США завершилось национальное евхаристическое паломничество. Папа Лев XIV обратился к его участникам с видеопосланием, подчеркнув, что США – нация, объединившаяся под Богом и признавшая Его. Святейший Отец напомнил, что паломничество – укоренены в иудейско-христианской традиции и часто проводятся в важные годовщины, чтобы объединить народ в молитве. На этот раз евхаристическое паломничество проходило по случаю 250-й годовщины основания США. Проходя через многие из 13 изначальных колоний, вы молились о единстве, об обновлении и исцелении страны под девизом «Единая нация под Богом». Эти намерения дороги и моему сердцу. Юбилейное паломничество началось в Сент-Агостино во Флориде, где 8 сентября 1583 года в праздник Рождества Пресвятой Богородицы испанские первооткрыватели и колонизаторы по прибытии в Америку совершили благодарственную мессу, а после нее устроили банкет с участием местного племени Силой. Этот исторический момент, как и многие другие, говорит о богатом, хотя и практически безызвестном, евхаристическом наследии Соединенных Штатов Америки. Это наследие не может быть забыто, оно должно и дальше служить источником как обновления, так и единства. В то время как страна празднует годовщину основания земного Отечества, я надеюсь, что этот паломнический опыт поможет вам устремить взор на Отечество Небесное, сказал Папа Лев, благословляя всех участников паломничества. Лев XIV направил поздравления американскому народу по случаю 250-летия подписания Декларации независимости. Дата 4 июля 1776 года навсегда утвердила для Америки идеалы свободы, равенства, справедливости и демократии. В своем послании он отметил 2 важных принципа Декларации независимости. Центральное место в американских идеалах всегда занимала свобода вероисповедания. Она позволила католической церкви пустить глубокие корни в этой земле и внести вклад в развитие страны, особенно в области образования, здравоохранения и помощи нуждающимся. Вера придает новую силу стремлению к справедливости, миру и общему благу. В верном исполнении долга перед Богом и страной католики призваны продолжать служить нации, выступая в качестве закваски для роста цивилизации любви. Основополагающим принципом Декларации независимости является защита человеческого достоинства. Понимание того, что оно даровано Богом, помогает осознать важность защиты человеческой жизни с момента ее зачатия до естественной смерти. Папа подчеркнул, что защита человеческой жизни включает в себя также помощь иммигрантам. В каждом поколении были те, кто приезжал на эти земли в поисках свободы. Принятие их с великодушием – это не просто дело милосердия, это признание их человеческого достоинства. В своей недавней энциклике «Magnifica Humanitas» я писал о совместной работе во имя общего блага. Для построения мира, в котором каждый может процветать, необходимы общая ответственность и мужество. Никто не может в одиночку нести бремя тех вызовов, с которыми сталкивается мир. Мы нужны друг другу, и нам необходимо работать вместе в единстве, чтобы противостоять вызовам, стоящим перед миром сегодня». Завершая послание, Папа заверил американский народ в молитвенной памяти и верил его заступничеству Пресвятой Девы Марии Непорочного Зачатия, Небесной Покровительницы США. 1 июля в римском аэропорту Фьюмичино приземлился рейс авиакомпании Ethiopian Airlines из Аддис-Абебы, доставивший в Италию 27 беженцев из Сомали и Судана. Благодаря программе гуманитарных коридоров они будут приняты в нескольких регионах страны и смогут сразу начать путь к интеграции в итальянское общество. Прибытие мигрантов стало возможным благодаря меморандуму между общиной Святого

лагерях беженцев в Эфиопии. Большинство суданцев родом из Хартума и бежали в Эфиопию после начала гражданской войны в 2023 году, вызвавшей крупнейший в мире гуманитарный кризис, в результате которого число беженцев превысило 12 миллионов человек. Сомалийцы страдают от насилия исламистской группировки «Аш-Шабаб», которая держит в заложниках население значительной части страны. В аэропорту беженцев встретили волонтеры общины Святого Эгидия и родственники, которые уже много лет живут в Италии. Некоторые из них уже стали гражданами страны. Новоприбывших разместят в Риме, в областях Базиликата, Кампания и Эмилия-Романья, и они сразу будут включены в процесс интеграции, начиная с изучения итальянского языка и трудоустройства. По словам организаторов, гуманитарные коридоры представляют собой инициативу гражданского общества, показывающую, что можно избавить людей от опасных морских переправ, а значит и от торговли людьми, обеспечив при этом их прием и интеграцию. Эта передовая практика может стать образцом для государств и для всего Евросоюза. С февраля 2016 года Италия приняла 7633 беженца. 4 и 5 июля итальянский город Лоди вновь стал местом проведения Дней Святого Колумбана, которые в этом году проходят в 27-й раз и посвящены памяти ирландского монаха и миссионера. По этому случаю папа Лев XIV направил участникам послание, опубликованное за подписью государственного секретаря Святейшего Престола кардинала Пьетро Паролина. Главной темой послания стал призыв к примирению и поиску мира. Лев XIV подчеркивает, что в условиях современных конфликтов особое значение приобретает пример святого Колумбана, который учит христиан не только верности Евангелию, но и внутреннему покаянию, как необходимому условию для подлинного примирения. По словам Святейшего Отца, когда противостояние перерастает в войну, сопровождаемую смертью и разрушениями, людям следует отказаться от взаимных обвинений и обратиться к Богу с молитвой о милосердии. Лишь божественная милость, отмечает Папа, способна пробудить в человеческих сердцах сострадание и привести к тому, чтобы вчерашние враги смогли протянуть друг другу руку. Папа выражает признательность организаторам Дней Святого Колумбана за многолетнюю верность этой инициативе, которая объединяет церковные и гражданские общины разных европейских стран, связанных с именем святого ирландского аббата и миссионера. Миссионерское наследие святого Колумбана, отмечает папа, призвано вдохновлять на свидетельство веры в современном мире. В завершении папа желает успешного проведения форума и напоминает о своей недавней поездке в этот регион, где он посетил места, связанные со святой Франческой Кабрини. Всем участникам Дней Святого Колумбана епископ Рима преподает апостольское благословение.

0: вкус веры о пище земной и небесной. Кулинарные традиции почитания святых.
1: Выпуск 6. Рецепт радости святой Хильдегарды. Во все времена человечество искало рецепт счастья. Однако в этих поисках люди часто совершали одну и ту же ошибку, принимая мимолетные ценности за источник вечной радости. В истории церкви была святая, которая подошла к этим поискам очень оригинально. Уверенная в том, что Бог является источником всякого блага, она полагала, что Он дал нам все необходимое для счастья. Нам нужно лишь быть внимательными, изучать природные явления, свойства растений и использовать их во благо. Основываясь на своих ботанических исследованиях, она изобрела необычный рецепт – печенье радости. Речь идет о святой Хильдегарде Бингенской. Ее называют одной

из самых образованных женщин своего времени. Она родилась 16 сентября 1098 года в немецком городе Бермерсхайм в дворянской семье. В детстве родители отдали ее на воспитание в Бенедиктинский монастырь, где девочка изучала не только богословие, но и музыку, грамматику, арифметику, геометрию и многие другие науки. В 14 лет Хильдегарда принесла монашеские обеты, а спустя 24 года стала аббатисой своей монашеской общины. Святая вела активную переписку со многими известными людьми своего времени, среди которых были папы римские, монархи и святые. С детства Хильдегарда переживала мистические видения, о которых первоначально рассказывала только своей наставнице. Спустя годы она получила божественное повеление записывать свои видения, которые легли в основу ее главного богословского труда «Скивиас». Она была всесторонне одаренным человеком, писала стихи и пьесы, сочиняла музыку, интересовалась медициной и ботаникой. Святая была убеждена, что вся природа в нашем распоряжении. Нужно только научиться распознавать полезные свойства растений и использовать их для поддержания здоровья и духа. Она даже написала кулинарную книгу. Одним из самых известных рецептов стало печенье радости. До сих пор эти сладости можно приобрести во многих бенедиктинских монастырях. Для Хильдегарды это было не просто лакомство, а настоящее лекарство от уныния, к созданию которого она подошла очень основательно. Главный секрет этого печенья – три специи – мускатный орех, корица и гвоздика. Святая считала, что каждое растение обладает своей силой. Она называла ее «виридитас» – «зеленеющая жизненная энергия». Мускатный орех, по ее словам, открывает сердце человека, очищает его чувства и делает разум ясным. Действительно, в нем содержатся ценные вещества, которые мягко стимулируют нервную систему, снимают умственную усталость и улучшают концентрацию. Корица, благодаря своим разогревающим свойствам, была символом утешения. Меланхолия в средние века считалась холодной болезнью, поэтому ее нужно было лечить теплой корицей. В современной медицине эта специя ценится за способность регулировать уровень сахара в крови. Она помогает предотвращать резкие скачки глюкозы, которые вызывают перепады настроения, раздражительность и упадок сил. Даже ее аромат уже способен снизить уровень стресса. Гвоздика известна как мощнейший природный антиоксидант и антисептик. Святая писала, что эта специя усмиряет гнев и очищает мозг от избыточных забот. Она укрепляет иммунитет и улучшает пищеварение, а это, как подтверждают современные исследования, влияет на выработку гормона радости – серотонина. В рецепте печенья использовалась спельтовая мука. Эта древняя дикая пшеница была для аббатисы идеальным зерном. Она считала, что спельта дарит счастливый разум и радостную душу. Спельтовая мука и в наше время ценится за то, что в ней гораздо больше белка и витаминов группы В, главных защитников нервной системы. Хильдегарда считала это печенье настоящим лекарством и советовала принимать его небольшими порциями, по 2-3 штучки в день. «Ешь его часто», — писала она, «и оно успокоит всякую горечь твоего сердца и мыслей и растопит лед уныния». Святая была уверена, что радость — это баланс духа и тела. Наше душевное состояние зависит от того, чем мы питаем свое тело, которое Святое Писание называет храмом Святого Духа. Человечество веками ищет ответы на вопрос об источнике счастья, создавая сложные философские концепции, пытается обрести радость в материальных благах или искусственных стимуляторах. Наша сегодняшняя героиня учит:
не отвергая Божьей помощи и используя Его дары, мы сможем продвинуться в своих поисках гораздо дальше, чем полагаясь лишь на собственные силы.

0: Святая Хильдегарда писала, что печенье радости уничтожает всякую горечь сердца. Ее слова могут быть для нас хорошей духовной подсказкой. Истинное счастье невозможно без внутреннего очищения. Для Хильдегарды уныние, гнев, меланхолия — это то, что затуманивает разум, мешает человеку видеть Бога и радоваться жизни. Сердце, переполненное горечью и обидой, не способно вместить счастье. Ингредиенты печенья символизируют потребность в очищении сердца и напоминают, что счастье — это не отсутствие проблем, а чистота внутреннего взора, освобожденного от горечи греха. Чистое сердце делает нас способными не просто радоваться. В Нагорной проповеди Иисус говорит: «Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят». Сердце, запятнанное грехом, подобно замутненному, покрытому пылью стеклу. Сквозь него очень сложно увидеть свет. Очищая сердце, человек не просто возвращает себе способность видеть. Он становится способным лицезреть мир в свете Божьей любви, а значит, замечать тысячи поводов для радости.
1: Вы слушали программу русской редакции «Радио Ватикана». Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос! Women stand and both.

0: Лаудейтур Єсус Христос. Слава Ісусу Христу. Говорить Радіо Ватикан.
1: Сегодня 8 июля. Католическая церковь чтит память блаженного Евгения III, папы Римского. В 1146 году, избегая итальянских политических расприй, папа Евгений III вынужден был покинуть Рим и более двух лет провел во Франции и Германии. Евгений III начал переговоры об унии с византийским императором Мануилом I. Папа Евгений III скоропостижно скончался в Тиволи 8 июля 1153 года, погребен в соборе святого апостола Петра. В 1872 году папа Пий XI причислил Евгения III к лику блаженных. Сегодня вспоминаем подвергшегося гонениям священника Витальда Томашевского, служил в Перми, Белоруссии, арестован в Березине в 1936 году. Дальнейшая судьба неизвестна. Сохрани меня на путях Твоих, Господи.
2: Новости из Ватикана по-русски.
3: Пятого июля в США завершилось национальное евхаристическое паломничество. Папа Лев XIV обратился к его участникам с видеопосланием, подчеркнув, что США – нация, объединившаяся под Богом и признавшая Его. Святейший Отец напомнил, что паломничество – укоренены в иудейско-христианской традиции и часто проводятся в важные годовщины, чтобы объединить народ в молитве. На этот раз евхаристическое паломничество проходило по случаю 250-й годовщины основания США. Проходя через многие из 13 изначальных колоний, вы молились о единстве, об обновлении и исцелении страны под девизом «Единая нация под Богом». Эти намерения дороги и моему сердцу. Юбилейное паломничество началось в Сент-Агостино во Флориде, где 8 сентября 1583 года в праздник Рождества Пресвятой Богородицы испанские первооткрыватели и колонизаторы по прибытии в Америку совершили благодарственную мессу, а после нее устроили банкет с участием местного племени Силой. Этот исторический момент, как и многие другие, говорит о богатом, хотя и практически безызвестном, евхаристическом наследии Соединенных Штатов Америки. Это наследие не может быть забыто, оно должно и дальше служить источником как обновления, так и единства. В то время как страна празднует годовщину основания земного Отечества, я надеюсь, что этот паломнический опыт поможет вам устремить взор на Отечество Небесное, сказал Папа Лев, благословляя всех участников паломничества. Лев XIV направил поздравления американскому народу по случаю 250-летия подписания Декларации Независимости. Дата 4 июля 1776 года навсегда утвердила для Америки идеалы свободы, равенства, справедливости и демократии. В своем послании он отметил два важных принципа Декларации Независимости. Центральное место в американских идеалах всегда занимала свобода вероисповедания. Она позволила католической церкви пустить глубокие корни в этой земле и внести вклад в развитие страны, особенно в области образования, здравоохранения и помощи нуждающимся. Вера придает новую силу стремлению к справедливости, миру и общему благу. В верном исполнении долга перед Богом и страной католики призваны продолжать служить нации, выступая в качестве закваски для роста цивилизации любви. Основополагающим принципом Декларации Независимости является защита человеческого достоинства. Понимание того, что оно даровано Богом, помогает осознать важность защиты человеческой жизни с момента ее зачатия до естественной смерти. Папа подчеркнул, что защита человеческой жизни включает в себя также помощь иммигрантам. каждом поколении были те, кто приезжал на эти земли в поисках свободы. Принятие их с великодушием – это не просто дело милосердия, это признание их человеческого достоинства. В своей недавней энциклике «Magnifica Humanitas» я писал о совместной работе во имя общего блага. Для построения мира, в котором каждый может процветать, необходимы общая ответственность и мужество. Никто не может в одиночку нести бремя тех вызовов, с которыми сталкивается мир. Мы нужны друг другу, и нам необходимо работать вместе в единстве, чтобы противостоять вызовам, стоящим перед миром сегодня. Завершая послание, Папа заверил американский народ в молитвенной памяти и верил его заступничеству Пресвятой Девы Марии Непорочного Зачатия, Небесной Покровительницы США. 1 июля в римском аэропорту Фьюмичино приземлился рейс авиакомпании Ethiopian Airlines из Аддис-Абебы, доставивший в Италию 27 беженцев из Сомали и Судана. Благодаря программе гуманитарных коридоров они будут приняты в нескольких регионах страны и смогут сразу начать путь к интеграции в итальянское общество. Прибытие мигрантов стало возможным благодаря меморандуму между общиной Святого Эгидия, Итальянской епископской конференцией, министерствами внутренних и иностранных дел Италии. Кроме того, организации переезда содействовали посольство Италии в Аддис-Абебе, Департамент гражданских свобод и миграции Министерства внутренних дел и Генеральное управление по делам итальянцев за рубежом и миграционной политике Министерства иностранных дел и международного сотрудничества. Прибывшие мигранты, среди которых 12 несовершеннолетних, долгое время находились в лагерях беженцев в Эфиопии. Большинство суданцев родом из Хартума и бежали в Эфиопию после начала гражданской войны в 2023 году, вызвавшей крупнейший в мире гуманитарный кризис, в результате которого число беженцев превысило 12 миллионов человек. Сомалийцы страдают от насилия исламистской группировки «Аш-Шабаб», которая держит в заложниках население значительной части страны. В аэропорту беженцев встретили волонтеры общины Святого Эгидия и родственники, которые уже много лет живут в Италии. Некоторые из них уже стали гражданами страны. Новоприбывших разместят в Риме, в областях Базиликата, Кампания и Эмилия-Романья, и они сразу будут включены в процесс интеграции, начиная с изучения итальянского языка и трудоустройства. По словам организаторов, гуманитарные коридоры представляют собой инициативу гражданского общества, показывающую, что можно избавить людей от опасных морских переправ, а значит и от торговли людьми, обеспечив при этом их прием и интеграцию. Эта передовая практика может стать образцом для государств и для всего Евросоюза. С февраля 2016 года Италия приняла 7633 беженца. 4 и 5 июля итальянский город Лоди вновь стал местом проведения Дней Святого Колумбана, которые в этом году проходят в 27-й раз и посвящены памяти ирландского монаха и миссионера. По этому случаю Папа Лев XIV направил участникам послание, опубликованное за подписью государственного секретаря Святейшего Престола кардинала Пьетро Паролина. Главной темой послания стал призыв к примирению и поиску мира. Лев XIV подчеркивает, что в условиях современных конфликтов особое значение приобретает пример святого Колумбана, который учит христиан не только верности Евангелию, но и внутреннему покаянию, как необходимому условию для подлинного примирения. По словам Святейшего Отца, когда противостояние перерастает в войну, сопровождаемую смертью и разрушениями, людям следует отказаться от взаимных обвинений и обратиться к Богу с молитвой о милосердии. Лишь божественная милость, отмечает Папа, способна пробудить в человеческих сердцах сострадание и привести к тому, чтобы вчерашние враги смогли протянуть друг другу руку. Папа выражает признательность организаторам Дней Святого Колумбана за многолетнюю верность этой инициативе, которая объединяет церковные и гражданские общины разных европейских стран, связанных с именем святого ирландского аббата и миссионера. Миссионерское наследие святого Колумбана, отмечает папа, призвано вдохновлять на свидетельство веры в современном мире. В завершении папа желает успешного проведения форума и напоминает о своей недавней поездке в этот регион, где он посетил места, связанные со святой Франческой Кабрини. Всем участникам Дней святого Колумбана епископ Рима преподает апостольское благословение.

вкус веры, о пище земной и небесной. Кулинарные традиции почитания святых. Выпуск 6. Рецепт радости святой Хильдегарды. Во все времена человечество искало рецепт счастья. Однако в этих поисках люди часто совершали одну и ту же ошибку, принимая мимолетные ценности за источник вечной радости. В истории церкви была святая, которая подошла к этим поискам очень оригинально. Уверенная в том, что Бог является источником всякого блага, она полагала, что Он дал нам все необходимое для счастья. Нам нужно лишь быть внимательными, изучать природные явления, свойства растений и использовать их во благо. Основываясь на своих ботанических исследованиях, она изобрела необычный рецепт – печенье радости. Речь идет о святой Хильдегарде Бингенской. Ее называют одной из самых образованных женщин своего времени. Она родилась 16 сентября 1098 года в немецком городе Бермерсхайм в дворянской семье. В детстве родители отдали ее на воспитание в Бенедиктинский монастырь, где девочка изучала не только богословие, но и музыку, грамматику, арифметику, геометрию и многие другие науки. В 14 лет Хильдегарда принесла монашеские обеты, а спустя 24 года стала аббатисой своей монашеской общины. Святая вела активную переписку со многими известными людьми своего времени, среди которых были папы римские, монархи и святые. С детства Хильдегарда переживала мистические видения, о которых первоначально рассказывала только своей наставнице. Спустя годы она получила божественное повеление записывать свои видения, которые легли в основу ее главного богословского труда «Скивиас». Она была всесторонне одаренным человеком, писала стихи и пьесы, сочиняла музыку, интересовалась медициной и ботаникой. Святая была убеждена, что вся природа в нашем распоряжении. Нужно только научиться распознавать полезные свойства растений и использовать их для поддержания здоровья и духа. Она даже написала кулинарную книгу. Одним из самых известных рецептов стало печенье радости. До сих пор эти сладости можно приобрести во многих бенедиктинских монастырях. Для Хильдегарды это было не просто лакомство, а настоящее лекарство от уныния, к созданию которого она подошла очень основательно. Главный секрет этого печенья – три специи – мускатный орех, корица и гвоздика. Святая считала, что каждое растение обладает своей силой. Она называла ее «виридитас» – «зеленеющая жизненная энергия». Мускатный орех, по ее словам, открывает сердце человека, очищает его чувства и делает разум ясным. Действительно, в нем содержатся ценные вещества, которые мягко стимулируют нервную систему, снимают умственную усталость и улучшают концентрацию. Корица, благодаря своим разогревающим свойствам, была символом утешения. Меланхолия в средние века считалась холодной болезнью, поэтому ее нужно было лечить теплой корицей. В современной медицине эта специя ценится за способность регулировать уровень сахара в крови. Она помогает предотвращать резкие скачки глюкозы, которые вызывают перепады настроения, раздражительность и упадок сил. Даже ее аромат уже способен снизить уровень стресса. Гвоздика известна как мощнейший природный антиоксидант и антисептик. Святая писала, что эта специя усмиряет гнев и очищает мозг от избыточных забот. Она укрепляет иммунитет и улучшает пищеварение,
А это, как подтверждают современные исследования, влияет на выработку гормона радости – серотонина. В рецепте печенья использовалась спельтовая мука. Эта древняя дикая пшеница была для Аббатисы идеальным зерном. Она считала, что спельта дарит счастливый разум и радостную душу. Спельтовая мука и в наше время ценится за то, что в ней гораздо больше белка и витаминов группы В, главных защитников нервной системы. Хильдегарда считала это печенье настоящим лекарством и советовала принимать его небольшими порциями, по 2-3 штучки в день. «Ешь его часто», — писала она, «и оно успокоит всякую горечь твоего сердца и мыслей и растопит лед уныния». Святая была уверена, что радость — это баланс духа и тела. Наше душевное состояние зависит от того, чем мы питаем свое тело, которое Святое Писание называет храмом Святого Духа. Человечество веками ищет ответы на вопрос об источнике счастья, создавая сложные философские концепции, пытается обрести радость в материальных благах или искусственных стимуляторах. Наша сегодняшняя героиня учит: не отвергая Божьей помощи и используя Его дары, мы сможем продвинуться в своих поисках гораздо дальше, чем полагаясь лишь на собственные силы.

0: Святая Хильдегарда писала, что печенье радости уничтожает всякую горечь сердца. Ее слова могут быть для нас хорошей духовной подсказкой. Истинное счастье невозможно без внутреннего очищения. Для Хильдегарды уныние, гнев, меланхолия — это то, что затуманивает разум, мешает человеку видеть Бога и радоваться жизни. Сердце, переполненное горечью и обидой, не способно вместить счастье. Ингредиенты печенья символизируют потребность в очищении сердца и напоминают, что счастье — это не отсутствие проблем, а чистота внутреннего взора, освобожденного от горечи греха. Чистое сердце делает нас способными не просто радоваться. В Нагорной проповеди Иисус говорит: «Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят». Сердце, запятнанное грехом, подобно замутненному, покрытому пылью стеклу. Сквозь него очень сложно увидеть свет. Очищая сердце, человек не просто возвращает себе способность видеть. Он становится способным лицезреть мир в свете Божьей любви, а значит, замечать тысячи поводов для радости.
1: Вы слушали программу русской редакции «Радио Ватикана». Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!